0: товарищ Мао Цзэдун, вы прекрасно выглядите.
1: 斯大林同志气色也很好啊，身体很健康。Ваш
0: вклад в благополучие китайского народа огромен. Вы настоящий сын китайского народа. Вы одержали большую победу. И я поздравляю вас с этим.
2: 我这个人呢，是长期受打击排挤的。 多年以来，有话无处说，有气无处诉啊！Победителей
0: не судят и не калят. Это закон. 这是一般的公理。Товарищи, мы знаем, что эта поездка для вас очень важна. Что мы можем сделать для вас? Какие у вас пожелания?
3: 什么样的想法和愿望呢？
2: 啊，这次来，一是为。

0: 祝贺斯大林同志七十寿辰，二是想看一看苏联，从东到西，从南到北，都想去看一看。
1: Вы приехали сюда издалека, и нельзя вернуться с пустыми руками. Что мы можем вместе сделать?
0: 恐怕是要经过协商，搞出一个东西来。这个东西啊，应该是既好看，又好吃啊。是啊，同志，给斯大林和苏方的同志解释一下，什么是好看，什么是好吃啊？
2: 是，主席。
3: Товарищ Сталин, председатель Мао сказал, красиво значит оформально для людей в мире, а вкусно значит действительно вкусно, содержательно.
1: Хорошо, давайте сначала выслушаем китайскую сторону.
2: 好的，那就先由中方谈吧。
0: 斯大林同志，我党认为，目前最重要的问题是建立和平。中国需要和平的环境，把经济恢复到战前的水平，并从整体上使国家稳定。另外，中国今后对所有重大问题的决定，也都取决于今后的和平前景。在您看来，国际和平如何保持，又能够维持多久呢？
1: Вопрос мира для советской стороны является важнейшим. Мы заплатили высокую цену за эти четыре года мира. Но война закончилась. Япония побежденная страна и не может воевать. А американцы, они кричат о войне. Но на самом деле они боятся войны.Европейцы до ужаса напуганы прошедшей войной. Поэтому мы считаем, что мира можно добиться и поддерживать его в течение 50 лет, а может и 20 лет, или больше.
0: 自从上次少奇同志回国以后，中共中央讨论了中苏友好同盟条约的问题。
1: Необходимо придерживаться основных положений, но найти эффективный путь внести коррективы. Например, положение об аренде Советским Союзом порта Люйшунь на 30 лет.Это можно оставить, как и раньше. Но по просьбе китайского правительства мы выведем свои войска.
0: 照顾雅尔塔协定是必要的，但是中国社会舆论有一种想法，认为原条约是跟国民党政府签订的。国民党政府既然已经倒了，那么旧条约也就失去意义了。
1: Первоначальный договор может измениться через два года, но сам договор нуждается в серьезных изменениях.
0: 斯大林同志，我想让我们的周恩来总理来莫斯科一趟。
1: Если не может решить этот вопрос, зачем ему приезжать? Для чего он приедет?

0: товарищ Молотов, подождите, председатель сейчас подойдет.
1: Хорошо.
0: Он пришел.
2: Молотов, 同志, 欢迎你的到来.
1: Здравствуйте, товарищ Мао.
2: 请坐下谈吧.
1: О нет, спасибо, спасибо.
0: 不用了.
1: Мне поручено передать. Товарищ Сталин очень благодарен вашим подаркам. 24 числа предлагает вновь встретиться.
0: 24日，斯大林在与阁下会谈.
2: 谢谢.
3: Спасибо.
1: Пожалуйста. До свидания.
0: 不客气. 再见.
3: Пожалуйста.
0: 请.